Держись, как я добра ченска. Я крану по свадебней ноции дами, как и семьи, так смотрованы. А ты, моя флинто, камарадка моя, хоть на мое старое мисливецкое сердце. Не проблешь, не трапишь, сельта поджить.

Твой взгляд не сказал ничего, но чудно и страшно мне стало, когда уловил я его. То было одно лишь мгновение.